kwakaka kumkuni ni sekunilani unno mkpikitkuk kwani kwa yuktuyuk ayakhne khluni a ukut inqukara putta a ukut makutun pps station not hun in gut kluki kapitu pitu kaita yum athat paktara luko pinritlakkaq chalillu a makut yulhut put qaralillut kenaqki cha a chaujit kholkinguwartara lukiillu a inqusngaq chalillu kwangkuk qayaqaulrigni umiorpuk assirlukupikan khallu atiwaqaniqayaraan klu a qalarlunuk qalartilpuk ilaalukupikuumugnuk a nallun ritnaartukuk puumalkam kamgnik ukunik numberanik 907-543-5985 Unalumam trilkam latinik 1-800-995-8954 radio@kyuk.org 5-minute rule Tasi mani cityagani jaim nakan gut kakap akum kunun ni chunil rah tam kunun a kan gut ksuk ngapuk a toy a makut puling tak a kan gut kakau luki kapilam tki a ciuk nakau luki pilak yak kagut tan kada kuilini a Umiok kenaku kata keluku pilahka. Akan kaitu kakemna. Akwau karnika. Unga likiluni pemi. Kanna. Mamtrisham ketini angyarvim umnunni. Boat Harbor. Kacakta kanai. Ay lisakluni maklumayu maluni taim toy ululuni pikuni makamlakchikuk ang yaput paktiksay kumtki pangkatuluki pinaputa taim toy pakciman rilingot nasunaw nating Amrimang luteng pici kuta kacar skini witalrit. Chali repeat takluku akum mani reporter takan ka akmumka wind gusts water rising 3 feet kitluku pinga yun itigan kitluki Utskuni ulilaujini chiplukupijikuk. Taimtoi tama nasuai pagni kitukulukusupijiksa anuki kakmena kwakin anuksikiluni pekami kuskukwak kacak kuskukwim painga kacak lukupituk. Khakaluni khutoit tuk akudun tawama akukutsiulam takan lasgata khakin kanawam kanuksik khakaluni duikani khilukukhawat ungalamun pekame makamsakluni tkits tuk tamana umiok kaksuku uks mai jayukunai takayakse tokwa mamukhatin chali akukut angayokaput khataim mannasa atun kikhaluku pikkita kanlas khatta khatnanuk sikhiluni pekan takik chakniluku am pilaskukit naknik kakkiyaganik taim toi itch chuk
итхчичиккоққа нэкнэк а маннаттой май а акастаа тэгун ам нэкт макут каккиат а пиараққат а нэкнэрлхит нэккхтаарата той тамак тамаккут плуукунин а макут кавихилинкка кэмэллэгэт нэкт а кингуттаркаулутэн а той а кумлиуи пут пиуи хангхлутэн гуа нэкнэк нэккаутпут илаави хангхлутэн пикаата ам илаа канэхэлэки пиннааппут аккуниклу май пилаангэллэраакуттам ам сэрингэнгэлутэн гиуттаа чаринг ам кэн нахэлуки а нэкэт кэнэхэлуки ам хатнам аггум аггукай парлхиика илаклук пилааллам тникаани кэнераарлута аксаа ниурчиутсгок а замк той юлгум клут гииллута пааггамта а пиккайт хэлүни пиллераани нэкэрлоориуумиилкумта тамаккуникка кэнарам никкаа маккууник параалеруаник кол мас патэтум клу а тапихэлгу нэккхтаах аккаттоюумаориими пуклэкхэлгу аспаат а тохам чали септембрами амирайревик пикан чали ахкуттаа а питан юхпагнарлхиттаа тунтууи чали кирскунэн тамаку чали умиорлуки а кумлеуи пут тамакунк пикан ккриортуккуттаа а пикан ккхлутаа юлкуумун ая кум таппиортуккуттаа а тамаку никкан ккхтин нарлуки ккаккаккаорлу татсааниккаа пифкнаатаа ам умилу аваи а пани илу гагу майлитаа кимухтин кэлхаа пани а тагу цаарлам нинанг нэрмэк а игах пак илу нилаатини а кимухчиурут каямлхипаарнилуутэн амлхипаарнилуукки а тгучумерулууни той какиилхканииллу таангарлуккууллиин пилиллераа аам таумка а ю макутхаагкимухтин кэрлутин пиллериит а аплтикхлуки а пеклуки пикумтки асэхтук тоотн пилк а чиунэркэртэккэрлуни аккутам пилаллхуллериттаа qalaaru taqqamagtikuttaa jiunerput jiunerkaput una a apltikkhiluku toichali a khatn anu qaqwa tuknilune mai biaqtok umyoq tlimnikhi a anu qituknia galunittang toi пингаллангоққаа таккуам аюққсуйттук лаангханамник тои а иллини аноққлерилуни хватн пааққами хуаккин а улнеоралуни пинартук таумкаа мурил клуукитсапут макуттаа а аттартаккат квал аноққамлу тингэллуки пааққаукай а укхэлнгут лайка мхтахчут путар пакэтсар контейнер атлахкутта иммайлката а пилукхтой а сэтмасайт хэр тинтин налкин аноқм ай аусангалкинун пекхэлуки а атугуйукум тки нан лүчит налупкнаки улаклуктгуулуку аторнерпут аам
Ahukuta awane ha tok umio klaran ka atang balalkhan ka ikani tanaga ulalkhawlo an qlisghni a angiyatngallu a mkhamkhottoi mat laallirkhaartluukku a qalqalloqsuteng angiyamkhnik mkhmkhmkhriluki a khangkuta tangapakhluki makuttangaayoqaput pilhat tummarluki pinarqukut a toh pichriarraungan a awanittoi qayatthunlu piluteng pilhermegni anuqmun pingairulluukittaim pilallukkait ahunallu a unistkakhwe qayang qayang qarluni lupilhermini tsailkamtsuitlho a atunneritaaqqammiu a ahunattaguam khwangkukkhunall amaqsixaaqqallu a umiukkuirut kluku pilallpukkerlerun a anam tagellerutti a tohuntoi aqnakh puglunukkotte pilallullilleraakkukka a tangwaqtamkhni a qanillukki kuigmakkeni a uppnakkami qaya qottoi tamana a piltsikkharpakkinillu ayaqqaulluquullu pilallhoama nallooginiangaayoq angaayoqqaagma

0: Hey, just a chumikin etchin and go. Wanika 133. There was the Wanika Kolech Tale, Thomas Moses.
1: Kolech Tale, told by Thomas Moses, November 9th, 1978.
2: Тогдаукут кинеклет уучи нин ну наалутун нуфал пералутун нуфал пералуу панингеқлун таа хопанини уи уи пингератун улек нэнгерату уи нукайюн том нуфал пиа We got hold of Come on, could be stay my life, cast it on Caracas.